0: Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
1: So there's been a nuclear attack. Don't ask me how or why, just know that the big one has hit, okay? So what do we do?
2: Unfortunately, this isn't a comedy sketch. It's an actual public service announcement released by New York City officials in 2022.
1: Have a basement? Head there. If you don't have one, get as far into the middle of the building as possible. All right? You've got this. You've got this. You've got this.
3: What are you supposed to do when you see the flash?